0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: «24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Sachsenwelle geht ins Ohr».